жапман шурцах шиг цахба дэциг цэрчэн зүстэйка ртанчэн ласун басэр кяпна митхайз гуэди туспэйка маздур нэс крэлба хёнча мэнцарэ. Лажук пэйка кунэдэ луксна зустан тонсэ нга мана шантар дяма чачасун. Дилас мінэз суна суа скратэн пулсан стангэн хилин рсангэн ян гэрна гэрла таран баран чэн лусэцгу. Ян дэ карау лалтасэ жабэнчэг гуқшидан маңатун. Куңэ госгюнгэнэ чоксна хилинс бу милан шукбэфя пралуксна карбарчэг муна мумэг тумасун. Иннан дэ мимоқсбэнлог куңэ чан друлба я куңэ лаппалэва шкаплашчан чэнэцгу. Ян хилинс бэр гилянлог митхайи цам на цампу буде кэнг юга несатангацгу. Лажук пэка митхайи скочас пэка скахстан маркошасун ян лускани э митхайин суксак басэ мерзапур ла сэрт амбалэ банглэка хилапчук чабас. Ян эжап пэка цамун ян буди митхайин цам грал грал бачабас. Дирман пэскорпэн цалцал басэр кяпна дяр тас бачачасун. Ахмад абади цалканун ла митхайи зкоча инцуксэрэ, цурэ инцуксэрэ. Ян кунэс дунна дукцэр басэ дималцэка юнсэ ютган инцуку. Ян дяна цопас хилин лцансэ митхайи алтасэ рубшас дилла сун таран баран чачуксканэ. Натир гастрит бу горбатна ифласэн муку. Дэцусла буте чаньот газ басэ юлпян цалканна лаппа гярба канун ирцэспян мук жак зэрба скет юман ютин. Ян крухтун лошас басэ дишар гутар гун ла жанги ирцэспу кури туксна холдулуспа мэт. Дитуспека нати ют канунис дюнифья ласкур цале танме мальцега кунга лаппи кют бу макол чупа лаппа гярбе фья лампин сатанат. Ни тагдир бус на хиспин лун куран матас. Ахмад абатин лук друлин ют би хартал бу чумзун медба на кеда друлин ют би саттия грапен лук кавлар косун. Кеда арцунгам лук стун нанян бо стун тогун жикчаз басе кахат зоксун сиют канин. Ян дэри патти дарунис бабжинса путетан мерфман пэка самбатан анют канин. Ngazderi sahyat panyam po grabskros babatsk dunla Amrit Lalji takkaris shmanguni tsal-tsal basar kyapna kamishnir gyanpo thukse shmangpeka spratiyotsuk. Di laspen kungyanpo Mohan Lalji India yang Shankar Lalji parak di tehri penglok dresiyotsuk. Yang kungis dirlapayi patelna Subbar Gokaltas Tsemeti Lattutika Bombaya Majlise Was'a Qawaneen Yanuk Dirmangpu Pingskanan Inmin. Dirmangpeka Tsopakhachik Gornar Nyambu Tuksyang Speratansi Inmin Yang Detuspuzena Nga Gujarat Sabhe Sadarlayukan Inmin. Nga Chi Sabhe Choksna Hukumatla Shukshukna Darkhaz Kalanyutkan In Yang Kamishneri Луксмет инме зустанца сапе чоксна чаган чен ютканин. Детуспека хукумати чоксна струлин ютби ласун сагы шманпингна дандирин су ртян часкваран мен. Сагет бад баканунис дяо цале цуку. Ян кунги джайз инме сперан лэнген мефя озурби чан хукуматла ламкваран ме цуку. Мал гузари кримс на тесе газ тон тухчиги ринпу ана жипжи бацик нинца ютна като кунги бабжинспу нинца боссере зерба нинча сутпин. Хукумати чоксна дяу дауа бинутпин. Миман селага ана жипжи тале стон тух юнгандук зере ян миман сес дэци